0: Сороги. Едино шем се тош фецене.
1: Звони.
2: Это чи помога.
0: Куп миг салат, вежуч миг салат. Повтуш. Повтуш.
3: Радио.
1: Радио.